Здравствуйте всем, кто нас слышит. Здесь мы на радио DC. Бонжур, а тусё, музыку. Вы зэт, всё, радио DC.

0: Здравствуйте всем, кто нас слышит. Здесь мы на радио DC. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes sur Radio DC.
1: Ready? Alright. After tonight, don't leave your girl around me, heartbreaker for life. Ask my homeboy, Knife.